0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad NATO dėmesys oro gynybai rytų sparne turi būti labiau sustiprintas. Taip šalies vadovas kalbėjo Rumunijoje, dalyvaudamas Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Nausėda pabrėžia, kad saugumo padėtis Europoje negerėja, todėl visos šalys sutarė, kad reikia stengtis išsaugoti transatlantinį ryšį ir prisidėti prie Ukrainos stiprinimo.
2: Praktiškai visos šalys paminėjo nepaprastą to vadinamojo transatlantinio ryšio svarbą. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tikrai sieksime visomis pastangomis išsaugoti gerą operacinį ir tokį tarpusavio pasitikėjimo grįstą ryšį su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Nesvarbu, kas pastaruoju metu įvyko arba kokių turbulencijų šitoje srityje kilo. Ukrainos klausimas lieka labai svarbus. Kol kas derybų perspektyva su Rusija yra gana miglota. Reikia pripažinti, kad Rusija ir toliau elgiasi nekonstruktyviai ir matyti iki paskutinės minutės elgsis tol, kol tikrai bus sudarytos sąlygos jai galbūt keisti savo poziciją ir ieškoti sutarimo vietoje to, kad užsimtų destrukciją.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Bukarešto devyneto susitikime šiandien dalyvaujantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tikisi 90 milijardų paramos paketo iš Europos Sąjungos sulaukti birželį. Pasak Zelenskio, Liepa laukia itin svarbus NATO susitikimas Turkijoje, kuriame reikės įrodyti, kad aljansas tebėra vieningas ir stiprus.
3: Labai svarbu toliau remti Ukrainą, nes tai yra pirmas ir beje svarbiausias dalykas, stabdantis Rusiją, mūsų gynybą. Taigi šiuo atžvilgiu tikimės, kad 90 milijardų eurų Europos paramos paketas pradės veikti ne vėliau kaip birželio pradžioje, o pirmoji finansavimo dalis bus skirta kritiškai reikalingų dronų gamybai. Dabar sunku pasakyti, kokių rezultatų duos NATO viršūnių susitikimas Turkijoje, atsižvelgiant į visus dabartinius sunkumus ir kai kuriuos neįprastus dalykus Jungtinių valstijų ir Europos santykiuose. Taigi Liepa turėsime įrodyti, kad NATO yra stipri ir nesuskils, nesusilpnės ir neatsiliks.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusija šiandien surengė didelio masto dieninę ataką prieš Ukrainą. Pranešama, kad žuvo mažiausiai 3 žmonės ir dar mažiausiai 12 sužeista. Skelbiama, kad į Ukrainą paleista 200 dronų. Ukrainos karinės žvalgybos teigimu Maskva surengė kompleksinę oro ataką prieš svarbiausius infrastruktūros objektus. Manoma, kad Rusija planuoja panaudoti daug bepiločių, siekdama palaužti Ukrainos oro gynybos sistemas. O vėliau paleis nemažai raketų. Per praėjusios nakties apšaudimus Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 10 sužeisti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Kaip skelbiama, vizito tikslas yra sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentu dar kartą išrinktas Vytautas Jasutis. Prieš šiandienos rinkimus Jasučio komanda turėjo atremti kritikos bangą. Viena federacijos vadovių Lilija Vanagienė prezidentą apkaltino mobingu. Rinkimų išvakarėse Jasučio komanda atsakė argumentais, teigdama, kad Vanagienės sūnus, čiuožėjas Povilas ir jo partnerė Margarita Drobesko Rusijoje pasirodė, vaizduodami Raudonosios armijos kareivius. Naujienų agentūra Elta skelbia, kad Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka imti nagrinėti Drobesko pilietybės bylos. Šią valandą Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Kaune 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, pūs pietvakarių pietų nestiprus vėjas. Bus 1-6 laipsniai šilumos, vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją jis bus stipresnis. Sušils iki 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Глеб Аникевич. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче в Национальной библиотеке Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе официально открылся информационный пункт Совета Европы для граждан Беларуси. Обсудим, как будет выглядеть работа пункта и почему это важно. Помимо этого, президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай, где он проведет переговоры с Си Цзиньпином. Какие основные темы станут предметом переговоров и чего стоит ожидать? Комитет Сейма по культуре голосами правящего большинства утвердил заключение по скорректированным поправкам к закону о литовском национальном радио и телевидении. За заключение проголосовали председатель комитета Кастутис Вилкаускас, социал-демократы Витаутас Грубляускас и Индри Киженя, а также член фракции Заря Нямунаса Пятрас Даргис. Против выступил консерватор Витаутас Киарнагис, воздержались член фракции демократов Во имя Литвы Рома Башкини и консерватор Витаутас Йозапайтис. После утверждения заключения в комитете проект вернется на пленарное заседание Сейма для дальнейшего рассмотрения. Ранее Венецианская комиссия, оценив поправки к закону, подготовленные рабочей группой Сейма, указала на необходимость доработки проекта. В общей сложности к нему было представлено около 150 предложений от парламентариев, а также 15 предложений от различных организаций, граждан и государственных учреждений и более 40 замечаний от юридического департамента Сейма. Пограничники утверждают, что по сравнению с прошлым годом заметно сокращается количество нелегальных сигарет, перевозимых контрабандными воздушными шарами. По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, иногда фиксируются периоды продолжительностью в несколько недель, когда вообще не регистрируется признаков, характерных для таких шаров. Тем временем в Каунасе прошлой ночью приземлился шар контрабандистов с 9000 пачек сигарет. Представитель полиции Каунасского округа Адета Вайткевич сообщила, что рядом с грузом никого не было, а предполагаемые контрабандисты пока не установлены и не задержаны. С конца ноября прошлого года были перехвачены в общей сложности 134 контрабандных шара. В них обнаружено 376 тысяч пачек нелегальных сигарет, начато 19 досудебных расследований и задержаны 72 человека. Вчера из-за угрозы со стороны контрабандных шаров над аэропортом Вильнюса на час были введены временные ограничения воздушного пространства. Они затронули два рейса и примерно 128 пассажиров. В этом году работа столичного аэропорта таким образом нарушалась уже 8 раз. В Национальной библиотеке Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе официально открылся информационный пункт Совета Европы для граждан Беларуси. В пункте белорусам будет предоставляться информация о работе и ценностях Совета Европы, а также будет организована реализация программы деятельности контактной группы Совета Европы по сотрудничеству с представителями белорусских демократических сил и гражданского общества. Литва договорилась о сотрудничестве с Советом Европы по созданию этого пункта в Вильнюсе еще в ноябре 2024 года. Соглашение в Страсбурге подписали тогдашний министр иностранных дел Габриэлис Ландсбергис и заместитель генерального секретаря Совета Европы Бьорна Берге. В ноябре прошлого года Сейм ратифицировал соглашение о создании бюро. Официальный информационный пункт для белорусов начнет свою работу летом. О том, как будет выглядеть работа информационного пункта Совета Европы для граждан Беларуси, рассказал советник лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской Франок Вячорка.
4: Ну, два аспекта. Это символические и практические. Символические – это такой месседж, что Совет Европы поддерживает Беларусь, несмотря на репрессии, несмотря на то, что Беларусь де-факто под российской гибридной оккупацией, все равно Европа верит, что перемены наступят. Конечно, лучше открыть этот пункт в Минске, но сейчас это невозможно, поэтому он открывается в Вильнюсе. Но также это поддержка белорусам Литвы, потому что как бы литовское государство говорит, мы знаем, что здесь белорусы, которые терпят от преследования, и мы будем им помогать. И в то же время это такой коммитмент от Совета Европы, что мы знаем, что белорусы страдают сейчас, но мы будем с ними до победы, до конца. Но практически, конечно, мы видим это помещение библиотеки, это помещение самого инфопоинта, которое можно использовать. Это такой информационный пункт, где будет координатор, куратор, который будет отвечать на запросы людей. Сейчас он только начинает работать, поэтому какие там будут проекты, вырастут какие компании, еще неизвестно. Но в Совете Европы у нас уже есть action plan по разным направлениям. Поддержка журналистов, поддержка юристов, поддержка активистов. И я думаю, что часть этих мероприятий, оно будет проводиться в том числе на базе этого инфопоинта, ну, поэтому будет немножко ближе белорусскому сообществу здесь, в Литве, все эти активности.
5: Про это Светлана Тихановская упоминала во время своей речи. Если я правильно понимаю, это будет выглядеть так, что, например, я не знаю, белорусские независимые журналисты, которые работают в Литве, они смогут там, не знаю,

0: обмен экспертизой. И просто этот информационный пункт будет частью этого экшн-плана, будет использоваться в том числе для активности и мероприятий здесь, в Вильнюсе. Но мы его политически попытаемся использовать, наличие этого пункта, привлечь внимание к Беларуси, показать, что мы расширяем свое присутствие, формализируем отношения. Чем больше будет внимания к Беларуси, тем больше будет поддержки и для журналистов, и для правозащитников, и для репрессированных.
1: Советником лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской Фарана Камбиачорка говорил Томас Волкаускас. В свою очередь, политолог Валерий Карбалевич отмечает, что открытие информационного пункта именно в Литве кажется вполне логичным.
2: Ну, это просто процесс того размежевания, которое происходит в регионе, и того размежевания, которое происходит в самой Беларуси. Даже до всех этих событий, до начала войны России против Украины, я хочу напомнить, что Беларусь – единственная страна Европы, которая не была и никогда членом Совета Европы. Это была принципиальная позиция Лукашенко, потому что членство в Совете Европы предполагало некие обязанности, которые Лукашенко брать на себя не хотел. Часто там обращаться в какие-то европейские инстанции с жалобами, и их необходимо было рассматривать и прочее. Зачем это надо Лукашенко, головная боль? И поэтому он отказывался категорически от этого. И Беларусь, опять же, единственная страна в Европе, где есть смертная казнь, что тоже противоречит членству в Совете Европы. Поэтому сегодняшняя ситуация – это просто продолжение вот этого размежевания внутри Беларуси. Проевропейская часть белорусского общества ориентирована на Европу, ориентирована на интеграцию в европейское сообщество. Ну а Лукашенко в союзе с Россией все дальше и дальше отодвигаются от европейского пути, отодвигаются на Запад. Ну, логично, что этот офис Совета Европы здесь, в Литве, поскольку Литва – сосед Беларуси, Литва и Польша были первыми пунктами политической эмиграции для многих белорусов. Тут был офис Светланы Тихановской. Здесь много белорусских эмигрантов, поэтому целиком логично, что именно здесь открыто это бюро. Ну, это, конечно, больше имеет символический характер. Ожидать, что появление его каким-то образом повлияет на какие-то политические процессы, нельзя. Но это просто еще один шаг на пути стремления европейских стран каким-то образом побудить белорусское общество двигаться в сторону Европы.
3: Белорусская группа сейчас независимая, да, представлена в парламентской ассамблее Совета Европы. И вот тут и немало звучало мысли о том, что одна из важных вещей, это как бы, и Светлана Тихановская про это говорила, там, подтвердить, что Беларусь не является Россией, что какое-то вот разделение и разницу между этими государствами провести. Как вам кажется, справляется ли белорусское демократическое движение сейчас с этой задачей? Нет ли такого, что спустя практически 6 лет после протестов внимание, ощущаете ли вы, что это внимание как-то угасает к проблемам Беларуси?
2: Не, ну это естественно. Это естественно. Дельный вес белорусского вопроса в мире падает, и это неизбежно, потому что первое, 20-й год уходит все дальше. Второе, война большая в регионе. И, безусловно, тема войны, тема безопасности в регионе, тема угрозы нападения России на другие страны, она, конечно, выходит на первый план. И Светлана Тихановская, и все структуры оппозиционные, которые созданы в эмиграции, они всячески пытаются держать белорусский вопрос в фокусе. Иногда это удается лучше, иногда хуже, но процесс идет, и именно благодаря команде Тихановской этот белорусский вопрос все еще остается в повестке дня европейского сообщества.
1: Говорил политолог Валерий Карбалевич. Президент Гитанас Науседа заявил, что внимание НАТО к противовоздушной обороне на восточном фланге должно быть усилено. Об этом глава государства сказал в Румынии, участвуя в саммите так называемой «Бухарестской девятки» из стран Северной

0: Европы. Науседа подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Европе не улучшается. Россия продолжает войну в Украине, а ее деятельность и гибридные атаки на территории НАТО становятся все более агрессивными. Принимающий сегодня участие в саммите Бухарестской девятки президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ожидает получения финансовой помощи из пакета Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро в июне. По его словам, в июле также предстоит крайне важная встреча НАТО в Турции, на которой нужно будет доказать, что альянс по-прежнему един и силен. К лидерам стран восточного крыла НАТО в Бухаресте сегодня присоединились генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также представители стран Скандинавии и Соединенных Штатов. Тем временем президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для крайне важного саммита с лидером Китая. Как сообщается, цель визита – снизить огромную напряженность между конкурирующими сверхдержавами, передают журналисты France Press. Представительский самолет Air Force One приземлился в международном аэропорту столицы Пекина после долгого перелета из Вашингтона. Это первый визит президента США в Китай за последние 9 лет. О том, какие основные темы станут предметом переговоров между Трампом и Си Цзиньпином и чего стоит ожидать, рассказал китаист-исследователь внешней политики Китая Андрей Джоу.
1: Конечно, визит очень важный с точки зрения не только потенциальных его результатов, которые могут быть достигнуты, но и, в принципе, момента, когда он выбран, потому что у нас и на Ближнем Востоке происходят известные события с участием США, и в Тайваньском проливе постоянная напряженность, и на других направлениях между США и Китаем в том числе, например, в торговых отношениях. Поэтому для обеих сторон этот визит сам по себе важен, потому что обычно на таком уровне принимаются какие-то решения ключевые. И он важен в первую очередь, например, если с точки зрения Трампа посмотреть, конечно, как такая внешнеполитическая возможная победа, потому что все-таки война в Иране влияет и на рейтинги, и на положение дома. А для Китая он важен потому, что, опять же, из-за войны в Иране пострадала его энергетическая безопасность. Также тайваньский вопрос подвешенный, вот, например, продажа оружия туда. И, например, можно рассмотреть такой вариант, как вообще, в принципе, торговлю, потому что ограничения, сейчас они немножко сняты, но, в принципе, они тоже влияют на китайскую экономику, которая замедляется. То есть стороны не только стратегически, им необходимо поддерживать диалог, особенно на высоком уровне, но и тактически, чтобы решить какие-то сиюминутные вопросы.
0: Ты как раз упомянул какие-то темы, которые могут обсуждаться потенциально между Трампом и Си Цзиньпином. Как тебе кажется, к чему, может быть, будет определенный упор даваться в этих переговорах? Каким темам?
1: Здесь можно вот интересное очень прочтение того, какие темы возможно будут затрагиваться. Это, конечно, в принципе, гадание на кофейной гуще, но мы можем понимать из первостепенных задач в отношениях между США и Китаем, что обсуждаться будут так называемые 3T, это торговля, технологии, Тайвань. Или можно добавить еще четвертую, Тегеран. То есть тут, в принципе, все понятно. Если имеется в виду иранский вопрос, то это давление, возможно, Китая, которое будет требовать Трамп, чтобы они повлияли на ситуацию в Персидском заливе, в Ормузском проливе, чтобы этот вопрос решился в американскую сторону в пользу, потому что Китай все-таки крупнейший потребитель иранской нефти, и страна зависит в том числе от Китая. Но Китай этому будет, естественно, сопротивляться, потому что быть вовлеченным в международный конфликт, который не отвечает его ключевым интересам, это не в приоритетах Китая. По торговле, в принципе, также все ясно. Это продолжение и продление перемирия, так называемого, в торговой войне, которое вот было тактически достигнуто около прошлого года, когда в Пусане встречались Си Цзиньпин и Трамп в рамках саммита АТС. Это пошлины торговые, которые могут быть ослаблены с одной стороны или как-то смягчены. Также, если про технологии говорить, это вопросы редкоземельных металлов и ограничения на их использование. Это экспортный контроль, это искусственный интеллект и прочие вопросы их соперничества. Ну а по Тайваню, в принципе, также все ясно, насколько поддержка Вашингтона может быть изменена в текущих реалиях. То есть для Китая